тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: коридор и в МФЦ.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Ай! Что случилось?
4: Опять наступила на конструктор.
5: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка Lego. Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
12: 655-0816. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В аэропортах России запустят эксперимент с беспилотной спецтехникой. Мошенники просят россиян перевести средства на безопасный счет. Маленький чихуахуа «Команда» вступил в ряды мексиканской нацгвардии. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В 6 аэропортах России запустят 3-летний эксперимент с беспилотной спецтехникой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проекта хватит Внуково, Пулково, аэропорты Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. За 3 года число автоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21, а количество выполняемых ими задач с 2 до 96 тысяч. Эффективность эксперимента будет оценивать Минтранс. Мошенники часто пытаются убедить своих жертв перевести денежные средства на так называемые безопасные, резервные или единые счета. Такие схемы не используются банками и госорганами. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Нужно запомнить, что безопасного счета не существует. Настоящие сотрудники кредитных организаций и государственных органов никогда не запрашивают коды из СМС или пуш-уведомления, а также пин-коды, информацию о банковских картах, логины и пароли от приложений. Цитирует Лантратову РИА Новости. Также аферистов можно определить по просьбе установить специальную программу для защиты счета, проверки телефона или видеосвязи. Они могут передать злоумышленникам удаленный доступ к устройству и банковским сервисам. Лантратова предупредила, что мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, портала госуслуг или службы доставки. Они еще до разговора могут знать имя жертвы, ее адрес, последние цифры карты или информацию о недавней покупке. Положите трубку, а затем самостоятельно перезвоните в банк, ведомство или организацию по номеру с официального сайта, порекомендовал омбудсмен в беседе с агентством. Маленький чихуахуа по кличке Команда вступил в ряды мексиканской национальной гвардии. Теперь малыш будет помогать правоохранителям в поисково-спасательных работах, сообщает Reuters. В военных и полицейских подразделениях обычно работают немецкие овчарки, лабрадоры и ретриверы, на фоне которых 13-месячный Команда выглядит крошечным. Всего в национальной гвардии Мексики насчитывается около 350 собак. Рост Команды всего 21 сантиметр, а вес 7 килограммов. Для него шили специальную миниатюрную экипировку, тактическую разгрузку, очки и небольшой шлем с крошечной камерой. Он стал самым маленьким участником поискового отряда, но занимается наравне с остальными собаками на военной базе в Мехико.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: вовлечены в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Ваня, Ваня.
5: Радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», «Первая улица», «Второй этаж», «Бутик 230». Подробности по телефону 985858.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Сразу несколько европейских стран перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта. Новые дорожные камеры будут распознавать еще больше нарушений. Минцифра представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран Шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. При этом в странах Бенилюкса ранее выданные визы, вклеенные в 5-летние паспорта, разрешили использовать до конца декабря. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Перед поездкой туристам рекомендуют заранее проверять требования конкретной страны, поскольку правила постоянно меняются. В следующем году в России планируют устанавливать новые дорожные камеры, которые смогут распознавать более 50 видов нарушений. Об этом пишет портал «Автоньюз». Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование за рулем телефона, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около 30% действующих комплексов сейчас технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на ведомство. В государственной системе антифрод хотят создать базу участников мошеннических схем. Туда смогут вносить людей, которые передавали злоумышленникам свои номера телефонов или данные от аккаунтов. Кроме того, предлагается запретить продажу сим-карт с заранее внесенными деньгами. А массовые смс-рассылки смогут проводить только операторы связи. Россияне все чаще выбирают для поездок соседние регионы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туристической отрасли. В числе самых популярных направлений оказались Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Летом примерно каждое пятое бронирование отеля или жилья приходилось на поездку недалеко от места проживания. Эксперты связывают такую популярность с развитием транспорта и возможностью провести короткий отпуск без дальней дороги.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Ай!
2: Что случилось?
1: Опять наступила на конструктор.
3: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка Lego только до 4 ноября. ТРЦ Континент. 0+.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в ОФЦ.
0: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53 68 28. Пархоменко 9.
12: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
13: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Красная кнопка для защиты от мошенников появится на госуслугах. На Маркса изменится схема дорожного движения. И в Омске начал работу международный фестиваль визуальных искусств. Подробнее об этом прямо сейчас. Красная кнопка для защиты от мошенников появится на госуслугах до конца года. Сервис предназначен для тех, кто столкнулся с действиями злоумышленников. После нажатия кнопки онлайн-операции пользователя будут временно заморожены. Это не позволит мошенникам перевести деньги или сменить пароль от имени владельца аккаунта. Сейчас к системе подключаются банки и операторы связи. На пересечении Масленникова и Маркса в Омске изменится схема движения. На этом участке исключат пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной светофорной фазе. Для этого запретят правый поворот с Маркса на Масленникова в направлении улицы Пушкина. Также будет запрещен поворот с Масленникова на Маркса в направлении центра города. Это решение принято после дополнительного обследования дорожных условий, которое специалисты профильного департамента провели совместно с госавтоинспекцией. Нововведения начнут действовать в третьей декаде октября. Теплая осень продлила сезон активности клещей. По словам врачей, эти насекомые опасны до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Специалисты советуют использовать защитную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках. Добавлю, что в этом году к врачам из-за укусов клещей обратились почти 4000 мечей. Этот показатель не превышает средние многолетние значения. В Омске начал работу «Порт Арт» – международный фестиваль визуальных искусств, организованный при поддержке Федерального министерства культуры, продлится до 4 октября. На омских площадках зрителям покажут более 30 киноработ. Также состоится встреча с мастерами российского кинообразования и творческие встречи с артистами театра и кино. Мероприятия фестиваля проходят на площадках киноцентров «Первомайский», «Атриум кино» и «Вавилон», «Пушкинской библиотеки» и «Школы 21». В Омск. Накануне прибыл новичок авангарда Седрик Пакет. Соглашение ястребов с нападающим рассчитано до конца мая будущего года. Начало нового сезона канадец пропустил из-за восстановления после операции на спине, которую перенес ранее. Напомню, сегодня «Авангард» примет тольяттинскую «Ладу» начало в 19:30. Перед матчем пройдет большая автограф-сессия, гостями которой станут двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и защитник «Авангарда» Семен Чистяков. Начало 18:10. Это были новости.
0: Радио Ваня. Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Банкротство – лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
6: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
7: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
9: Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33-06-33.
3: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», «Первая улица», «Второй этаж», «Бутик 230». Подробности по телефону 985858.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующий поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама для слушателей старше 12 лет.
13: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Сразу несколько европейских стран перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта. Новые дорожные камеры будут распознавать еще больше нарушений. Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран Шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. При этом в странах Бенилюкса ранее выданные визы, вклеенные в 5-летние паспорта, разрешили использовать до конца декабря. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Перед поездкой туристам рекомендуют заранее проверять требования конкретной страны, поскольку правила постоянно меняются. В следующем году в России планируют устанавливать новые дорожные камеры, которые смогут распознавать более 50 видов нарушений. Об этом пишет портал «Автоньюз». Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование за рулем телефона, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около 30% действующих комплексов сейчас технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на ведомство. В государственной системе «Антифрод» хотят создать базу участников мошеннических схем. Туда смогут вносить людей, которые передавали злоумышленникам свои номера телефонов или данные от аккаунтов. Кроме того, предлагается запретить продажу сим-карт с заранее внесенными деньгами. А массовые смс-рассылки смогут проводить только операторы связи. Россияне все чаще выбирают для поездок соседние регионы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туристической отрасли. В числе самых популярных направлений оказались Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Летом примерно каждое пятое бронирование отеля или жилья приходилось на поездку недалеко от места проживания. Эксперты связывают такую популярность с развитием транспорта и возможностью провести короткий отпуск без дальней дороги.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему кредитору и ВМФЦ.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
2: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Ноль плюс.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 560-510-08-16.
4: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Телефон рекламной службы 53

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: вернее. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь.

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омское юридическое бюро
3: на Валиханова 6.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно.
5: Банкротство – лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
7: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
10: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53 68 28. Пархоменко 9.
11: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
13: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Реклама на Радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах появится красная кнопка от мошенников. Теплая осень продлила сезон активности клещей. Во всех российских школах запустят школьное телевидение.
2: На госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если человек понимает, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут перевести деньги от его имени, сменить пароли или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. Точные сроки запуска пока не называются.
1: Теплая осень продлила сезон активности клещей. Об этом рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Особую сложность представляют нимфы – молодые особи небольшого размера, которых трудно заметить на коже. В некоторых регионах до 35% клещей могут быть заражены боррелиями. Специалисты советуют по-прежнему использовать защитную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках.
2: В России начала расти так называемая застойная безработица. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Количество россиян, которые не могут устроиться более года, увеличилось почти в полтора раза за год, и их примерно 226 тысяч человек. При дефиците кадров в производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности, отмечает издание. Дольше всего работу ищут молодые люди и граждане предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда.
1: С 2027 года во всех школах страны планируют запустить школьное телевидение. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас проект уже работает в пилотном режиме в 15 регионах. В эфире будут показывать фильмы и образовательные ролики, которые можно использовать как дополнение к занятиям. Трансляции планируют проводить после уроков и во время перемен. Кроме того, Минпросвещение подготовило документы для введения удостоверения учителя. Положение о статусе педагога планируют вынести на общественное обсуждение.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 2 октября. Отмечается Всемирный день улыбки, день рождения электронной почты, день профтехобразования. У меня, кстати, есть образование бухгалтер промышленных и малых предприятий. Это еще одна страничка из моей биографии. А еще сегодня Всемирный день таблицы умножения, Всемирный день без алкоголя.
1: А не надо на меня так напряженно смотреть, что ты ввинчиваешься в меня, как сверлов в стену, плача.
0: И праздник пледа. Да. Я аж охрипла немножечко. Немножко.
2: Сейчас успокоимся, ребятки. Ну, понятно, плед – простой, доступный символ домашнего уюта. Ну, собственно, об этом поговорим. Сделать жизнь уютной помогают очень простые детали. Мягкое освещение, приятные на ощупь ткани, живые растения, ну и, конечно же, порядок.
0: Живой мужик.
2: Ну, живой чистый мужик, обязательно вкусно пахнущий. Заказал тут одеколон Алёша, называется.
0: Да,
2: себе и коллеги, и тёзки Малышеву, да. Итак, со светом давайте разберемся. Отказаться от одного яркого верхнего света в пользу нескольких источников советуют нам психологи. Значит, стоит использовать торшеры, настольные лампы, гирлянды, свечи, чтобы создать расслабляющую вечернюю обстановку. По поводу ароматов. Проветривайте комнаты регулярно и используйте такие легкие ненавязчивые запахи ванили, цитрусов, корицы, лаванды, там, ну, через диффузоры, чтобы наполнить дом свежестью. У меня, кстати, везде расставлены и в коридоре, и в комнате, и на кухне эти самые диффузоры. А еще я повадился тут покупать ароматические индийские палочки периодически. В общем, да, я так открываю дверь после эфира, когда возвращаюсь домой, чем-то копченым таким вкусным пахнет все время. Текстиль и детали. Добавьте на диваны и кресла мягкие пледы, декоративные подушки из таких фактурных тканей. Они сразу делают пространство теплее. У меня вот такая есть подушечка. И у тебя, кстати говоря, похожая. Наша любимая слушательница Юля Филь нам подарила, сшила. Заботливая, кропотливая, на самом деле, очень работа. Вот, я вот периодически на нее откидываюсь после того, как кастрюля с солянкой...
0: Уже в тебе. Я просто слушаю тебя, это все дико интересно, но меня теперь не покидают мысли, вернее, вопрос в моей голове. Чем пахнет Алеша?
3: Что это было? Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
12: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, и это не может не радовать. Кто-то сегодня пойдет в гости, кому-то, может быть, придут гости, а кто-то, возможно, решит другим образом провести вечер пятницы. Может быть, даже сделать что-нибудь такое, чего никогда в жизни не делал. Да, действительно, мы сегодня решили поговорить о таких вещах, которые вы хотите попробовать, но пока еще у вас такого опыта не было. Ну или наоборот, вы уже что-то попробовали и решили, что одного раза, ну, достаточно.
2: Но не надо говорить, вы решили. Чувство самосохранения, так сказать, освободило вас от совершенно чудовищных переживаний.
1: По крайней мере,
2: так бывает с людьми, ну, такие, тонко чувствующие.
1: Да, это вот когда ты имеешь в виду, там, прыжок с парашютом, или, может быть, там, какие-то экстремальные вещи, да, что ты больше не хочешь, например.
2: Поездка на крыше вагона поезда, который мчится со скоростью 350 км в час из Шанхая в...
1: А ты ни разу не крокодил Гена и не Чебурашка, которые же, в общем-то, имеют опыт таких прокаток. Может быть, ты сходила замуж или женился, а теперь развелся и больше уже туда ни ногой. И такое тоже может быть.
2: Я о замужестве даже не то, что не мечтаю.
1: Ну, тебе зачем муж-то?
2: Ну, мне не надо. Нет, вот это
1: да,
2: вот уже...
1: тебе мужа не надо, это
2: нет,
1: понятно.
2: Нет.
1: Итак, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», а еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и рассказывайте о своих вот этих вот самых опытах, ну или пока еще не состоявшихся опытах, о чем мечтаете, куда глаза ваши глядят, чего хотите сделать. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Звучит легко. «Радио Ваня».

0: Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам рекомендованы физические упражнения, общение и активный отдых.
2: Овны, женщины, лучший день, чтобы избавиться от того, что вас угнетает.
1: Тельцы, мужчины, самое правильное – опереться на ваш ближний круг. А вот с малознакомыми и новыми людьми усилия объединять не надо.
2: Тельцы, женщины, подходящее время для обращения к начальству с вашей просьбой.
1: Близнецы, мужчины, во второй половине дня возможно новое знакомство, которое сыграет в вашей жизни большую роль.
2: Близнецы, женщины, хороший день для критического анализа своих возможностей и наклонностей.
1: Раки, мужчины, неплохо было бы забыть старые обиды и повидаться с друзьями. Именно вам стоит сделать первый шаг.
2: Раки, женщины, любые трудности дня помогут преодолеть ваши шармы, изобретательность и фантазия.
1: Львы, мужчины, сегодня нельзя отказываться от помощи, советов и поддержки партнеров. Их участие – ключевой момент вашего успеха.
2: Львы, женщины, проявите ваше усердие и работоспособность по максимуму. И плоды не заставят себя долго ждать.
1: Девы, мужчины, у вас все пойдет легко, жизненный потенциал растет, дела должны принести хороший результат.
2: Девы, женщины, у вас усилится интуиция и сексуальность, так что день обещает быть насыщенным и интересными событиями.
1: Весы, мужчины, хороший денек для укрепления собственных позиций, просто проявляйте предельную прямоту и активность в делах и общении.
2: Весы, женщины, сегодня вашими главными врагами могут стать вспыльчивость и нетерпение. Постарайтесь сдерживать в себе эти порывы.

0: вы, и все будет отлично.
1: Скорпионы, мужчины, вы на пике жизненной активности так высоко, что почти не чувствуете под собой земли, а надо бы.
0: Скорпионы, женщины, вы склонны излишне драматизировать. Вдобавок, сегодня вероятны эмоциональные всплески.
1: Стрельцы, мужчины, неплохой день посмотреть, что происходит на рынке труда в вашей сфере. Могут быть, кстати, интересные предложения.
0: Стрельцы, женщины, покупки надо делать прямо с утра. Ко второй половине дня или все раскупят, или вмешается муж со своими советами.
1: Козероги, мужчины, приступайте к осуществлению своих планов максимально решительно. Звезды на вашей стороне.
0: Козероги, женщины, вам не следует проявлять расточительность. А во второй половине дня возможны интересные встречи.
1: Водолеи, мужчины, сегодня важна самодисциплина, так что определитесь с приоритетами и действуйте последовательно.
0: Водолеи, женщины, у вас будет шанс по-настоящему порадовать человека, который вам дорог.
1: Рыбы, мужчины, не сдавайтесь, пусть медленно, но двигайтесь в выбранном направлении. Удача улыбнется только тем, кто умеет преодолевать преграды.
0: Рыбы, женщины, поддержка и понимание близких вам обеспечены. Очень благоприятный семейный день, а те, кто в ссоре, смогут примириться.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
0: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
2: Радио Ваня. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: нужен еще.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, пятница, 2 октября. Вы рассказываете о тех свершениях, которые остались за плечами, и слава богу, и о тех мечтах, задумках, которые, быть может, грезятся где-то на горизонте. Надежда Савельева отметилась в нашем Максе. Привет из Кирова, родного города великой российской радиоведущей Варвары Пивоваровой. Мой муж, продолжает Надя, любит петь песни. Дома есть все для караоке. Но он очень хотел побывать в караоке, ну, в настоящем клубе. На его день рождения мы подарили ему и всем нам поход в это самое заведение. Ой, это сумасшедшая атмосфера. Песни как попало, напитки рекой. Больше я в караоке, пишет Надя, ни ногой. Мужу понравилось, конечно, но только половина его похода. А остальную часть он просто не помнит. Видимо, дома лучше.
3: Ну, да, дома можно камеру поставить, если что, запись какую включить. А утром на семейном просмотре обсудить, кто, что, зачем заходил Петр Иванович и почему Ирина Степановна лежит на диване рядом.
2: Да, давясь от хохота круассаном.
3: Мариночка, доброе утро. Когда я была маленькая, думала, вот вырасту и обязательно совершу прыжок с парашютом. Вот я выросла. И поняла, что высота уровня табуретки, и мне уже страшно. Я вас, Марина, вот понимаю, как никто другой. Мне тоже очень боязно как на каких-то высотах находиться.
2: А вот, кстати, в продолжение темы Андрей нам написал «Привет из Кургана». В далеком 90-м году, 36 лет тому назад, решил прокатиться в городском парке на колесе обозрения, но когда я находился уже на самой высокой точке, колесо внезапно остановилась. Ну, произошла какая-то поломка системная. Я просидел минут 20, при этом дул дикий ветер, кабинку постоянно раскачивало. Все завершилось, слава богу, благополучно, но у меня с тех пор больше не возникало мысли прокатиться на этом аттракционе.
3: Итак, друзья, я напоминаю суть нашего сегодняшнего задания. Что вы в жизни никогда не делали, но хотите попробовать? И наоборот, один раз сделали, вот как Андрей, и подумали, хватит с меня. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку шопера «Радио Ваня». Вот.
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Фактов заряда.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ВФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Аферисты начали выдавать себя за звезд кино и телевидения. Миноборнауки сократило список школьных олимпиад, победители которых могут льготно поступить в вузы. Футболист Артем Дзюба завершает профессиональную карьеру.
2: Мошенники все чаще выдают себя за известных певцов, актеров и блогеров, чтобы получить доступ к деньгам или личным данным детей. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на предупреждение Центробанка. Ребенку может прийти сообщение якобы от кумира с предложением подарка, участия в конкурсе или другого приза. После этого злоумышленники просят перейти по ссылке, назвать код из СМС или перевести деньги. Эксперты советуют заранее объяснить детям простое правило. Никому в интернете нельзя сообщать коды подтверждения, данные банковской карты или отправлять деньги без участия родителей. Если сообщение вызывает сомнения, лучше ничего не делать сразу, а сначала показать его взрослым и вместе проверить отправителя.
1: Миноборнауки сократило список школьных олимпиад, победители и призеры которых могут получить льготы при поступлении в вузы. Как пишет «Коммерсант», в новом учебном году в перечне останется 60 состязаний вместо прежних 83. В зависимости от правил конкретного вуза, результаты таких олимпиад могут дать дополнительный балл или право поступить без вступительных испытаний. При этом условия для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников не меняются. Они по-прежнему могут поступать на бюджет без экзаменов, если на ЕГЭ набрали необходимые минимальные баллы. А какие именно олимпиады исключили из нового перечня, пока не уточняется.
2: Артем Дзюба заявил, что завершает профессиональную карьеру. Слова 38-летнего футболиста приводит РБ Спорт. При этом нападающий допустил, что еще может выйти на поле за один из клубов в Кубке России. За карьеру Дзюба выступал, в частности, за «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Он остается лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. На его счету 179 голов. За сборную страны Дзюба забил 31 мяч.
1: В Москве планируют испытать камеры с искусственным интеллектом для фиксации нарушений со стороны пользователей электросамокатов и велокурьеров. Система сможет определять поездки вдвоем на одном самокате, движение в запрещенных местах и случаи, когда человек не спешивается перед пешеходным переходом. Для этого можно будет использовать уже работающие городские камеры. Пока места для запуска пилотного проекта не выбраны, а сама система находится на стадии обсуждения.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Кто еще к нам не присоединился, всех приглашаем в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня, а еще в телеграм-канал Радио Ваня FM и в группу в Максе Радио Ваня, чтобы вы там рассказали, что хотите в этой жизни попробовать. Вот еще ни разу такого не было. И наоборот, уже попробовали и больше не хотите. Андрей отметился в нашей группе ВКонтакте. Я вообще мечтаю красиво, пишет Андрюша. Посмотрел тут как-то передачу про мега-яхты и теперь мечтаю побывать на какой-нибудь такой огромной, белой, красивой. А еще мечтаю побывать на озере Комо в Италии. Ну и пока все на сегодня. А, нет, еще мечтаю, чтобы люди стали добрее. К дворовым котам, например. Сейчас вот лично я пойду кормить наших охранников от крыс. Всем привет. Это действительно очень важно. Если в вашем подвале не живут коты, которых вы подкармливаете, значит, в вашем подвале живут крысы, которые, да, не очень приятные товарищи. Ну,
2: конечно, да. Вот Андрюше, для того, чтобы его мечта как можно быстрее осуществилась, необходимо написать в Америку этому Леонардо Ди Каприо, потом этому Джорджу Клуни. Это мне я кажется, сейчас перечисляю всех актеров, которые владеют виллами на берегу озеро Кома.
1: Мне просто кажется, что человек с таким большим и громадным добрым сердцем должен как-то вот получить то, что он хочет, без всяких там посредников. Вот
2: да, и в конце концов у нас есть Ладожское озеро, между прочим.
1: Да, а еще он, Андрюша, прислал видео, и там ведь не просто коты дворовые, люди им построили дома, чтобы ты...
2: Вижу,
1: показываю
2: спасибо.
1: Сейчас
2: да, развернула
1: Алексея.
2: Экран мне.
1: Да.
2: Спасибо.
1: И посмотри, какая котогостиница.
2: Ребят, вы это все можете сделать, если заглянете в нашу группу Радио Ваня ВКонтакте. Марина тут нам написала в Максе батареечки с добрым бодрым утром. Я спрашиваю там, нет, не прыгала и не собираюсь. А вот моя знакомая Светик М, такая дама с вуалью и с парашютом, говорит, прыгает. И парапланом управляет, и КамАЗ водит. И вообще-то она работает на грузовике. Огонь, девчонка. Благословенного вам дня, Воронежская область. Каратаяк.
1: И еще одно сообщение из Кемерово. Вот поехали мы отдыхать с подругой в Абхазию. Экскурсия на озеро Рица. Все красиво, но катание на катамаране? Это что вообще такое? Я больше никогда ни под каким предлогом не соглашусь. Ребята, эмоции были, прямо скажем, разные. И слышали их многие. А пользуясь случаем, поздравьте, пожалуйста, мою родную сестру Раису с юбилеем. Здоровья ей и счастья на долгие годы. Какое красивое имя. Рая.
2: Маму мою так зовут, между прочим.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о тех делах, которые вы сделали, вам понравилось или не понравилось, так что прям никогда больше. Знаете, как французы говорят, да, plus jamais. Или только планируете что-то интересное сделать с собой. Ирина пишет нам в Максе. Доброе утро, Батарейки, привет из Самары. Я вот не умею плавать и боюсь воды, но однажды меня уговорили съехать с водной горки, но, вероятно, это был какой-то аквапарк. Мне было страшно, и экспериментами с водой я больше не занимаюсь, как вы понимаете.
2: Ты знаешь, первый раз в аквапарке я была здесь, в Петербурге. Он вот находился, кстати, недалеко от нашей студии.
1: Рядом, да,
2: на Васильевском острове. И там была такая горка, называется воронка. Ты сначала едешь по горке, а потом в такую круглую штуку залетаешь, у которой, да, и так раскручиваешься по ней.
1: Спираль,
2: и падаешь, падаешь вниз. Вот мне казалось, что это самая страшная горка. И больше я, конечно же, на нее не хочу, потому что вниз головой просто падаешь куда-то там, главное, каким местом ты туда свалишься. Но потом, волею судеб, так оказалось, что мы поехали в Чехию и пошли там в аквапарк. И там он выходит на улицу. И на улицу выходит такая горка, называется Горная река. И сделана она из бетона. И она виляет. И пока ты по ней едешь, ты обстукиваешь просто всем с собой, все вот эти вот стороны.
1: И самый прикол... такой, приземляешься такой прикольный, синеватый, пятнистый.
2: Самый прикол даже не в этом. И мы так вышли и смотрим, мальчишка перед нами бежит. И вот у него трусы сзади протерты. То есть практически вот, ну, уже вот чуть-чуть. То есть он, видимо, с этой горки столько раз съехал, что этот бетон, покрашенный такой синей краской советской, он просто стер у него портки.
1: То есть буквально хлопок превратился в марлю.
2: Да-да-да, вот именно так. Ангелина Калугина. А я давно засматриваюсь на перекраску мебели. И вот, наконец-то, нашла возможность, время, решила, какую мебель первый раз перекрашу. И вот Ангелина уже собирается это делать. Вообще, очень хочется купить домик в деревне и переехать туда. Но слишком много «но». Ангелина, жизнь одна. Хочется переехать, переезжай.
1: А Танчик, привет из Новосибирска, на Алтае. В этом году я прокатилась на канатке, да, на канатной дороге. Больше никогда этого делать не буду. Сын 10-летний на 2 прокатился и еще хотел. А я кое-как на 1 решилась. Ну, а с парашютом меня точно не заставишь прыгать ни за какие ковришки.
2: Да, я как-то прокатилась в поезде, который шел в горе. И скажу вам тоже, впечатления, ну, не самые положительные.
1: Слушай, ты знаешь, что
2: клаустрофобия,
1: я...
2: привет.
1: Ну, вот я тебе говорю, вот я вот тоже ни разу не клаустрофоб. Но однажды, да, мне, значит, довелось на машине ехать 20 километров в скале, пересекая центр Италии.
2: В тоннеле, да?
1: В тоннеле. Гран Сасо д'Италия. Да. Ну, я тебе хочу сказать. Да, там, конечно, было освещение, там были другие машины. Но страшно было.
2: Представляешь, кому-то это очень нравится.
1: Да.
0: Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, всех вас поздравляем с этим замечательным днем, потому что именно по пятницам хочется совершить что-нибудь такое, чтобы субботу и воскресенье отлежаться и в понедельник, да, памятуя о своих победах, выйти героем на рабочее место и рассказать всем. А я-то знаете, что сделал? Что вы сделали такого, но больше не хотите повторять? И наоборот, что вы хотите еще только сделать, мечтаете об этом, пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вот, пожалуйста, Оленька Королек. Я бы хотела на воздушном шаре подняться, еще не поднималась, но невысоко. Предупреждает Оленька.
2: Поступила заявка от нашей слушательницы.
1: Буквально вот по верхушечкам елок, вот, чтобы проскользить.
2: Да-да, и не выше. Максим Бельдягин отметился в Максе. Привет из Астрахани. Был женат дважды, когда забирал в ЗАГСе второй бланк о разводе. Сотрудницы сказали: ну, че, мужик, третий раз тут будет верным. Но я не горю желанием, продолжает Максим. Спасибо вам, слушаю вас каждый день. Максим, видите, а понимание приходит с опытом, как было в одной рекламе, да?
1: Да, ты представляешь, а я вот как раз в третий раз попалась, и вот думаю, вот чего не жилось человеку спокойно? Вот, ну, можно же было как-то вот...
2: Это, ребята, это сейчас я просто объясню, да? Значит, это человек обладает лакшери локацией во втором городе великой страны, живет в шикарном доме.
1: Ну, прям вот в шикарном.
2: В смысле?
1: Прям вот просто в доме. Не надо тут мне наводить панику.
2: Ну, это не Кикины палаты, конечно, но тоже так, ничего.
1: Сережа Хопыженков, мы с моим зайцем, это Сережина жена, мы уже знаем, мечтаем побывать на Алтае, на рыбалке. Но пока другие, и тут я прочитала зайцы, потом немножко потрясла головой.
3: А этой осенью-то на Брянщине зайцев красивых развелось, прям это самое, не сконцентрироваться.
1: Но пока другие заботы, пишет Сережа, не дают осуществить мечту, но мы не унываем. Все равно съездим. Привет, Жуковки, Серег. Вот я тебе клянусь, съездишь. Вот прям ты такой человек настойчивый и настырный. Мне кажется, что Алтай очень много потеряет, не увидев тебя и твоего зайца.
2: Сережиной целеустремленности можно только позавидовать. Света из Нижнего Тагила нас приветствует. Мне 50. В прошлом году встала, наконец, на горные лыжи. Всегда об этом мечтала, наконец, решилась. Скоро зима, лыжи стоят. Жду этих замечательных эмоций от зимних видов с горы и адреналина на спуске.
1: Ну, ты представляешь, а я вот лыжи свои оставила в Чехии, потому что мы первый раз встали именно там на лыжи. И там моя экипировка, которая мне, может, даже уже немножечко и маловато.
2: Смотри, ты вообще по разным странам, городам разбрасываешь вещи. Удивительная беспечность.
1: Знаешь, говорят, надо где-нибудь оставить, чтобы вернуться. Но я оставила лыжу.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95-13-46. Категория 0+.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт северок55.ру.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-847-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах появится красная кнопка от мошенников. Теплая осень продлила сезон активности клещей. Во всех российских школах запустят школьное телевидение.
2: На госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если человек понимает, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут перевести деньги от его имени, сменить пароли или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. Точные сроки запуска пока не называются.
1: Теплая осень продлила сезон активности клещей. Об этом рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Особую сложность представляют нимфы – молодые особи небольшого размера, которых трудно заметить на коже. В некоторых регионах до 35% клещей могут быть заражены боррелиями. Специалисты советуют по-прежнему использовать защитную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках.
2: В России начала расти так называемая застойная безработица. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Количество россиян, которые не могут устроиться более года, увеличилось почти в полтора раза за год, и их примерно 226 тысяч человек. При дефиците кадров в производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности, отмечает издание. Дольше всего работу ищут молодые люди и граждане предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда.
1: С 2027 года во всех школах страны планируют запустить школьное телевидение. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас проект уже работает в пилотном режиме в 15 регионах. В эфире будут показывать фильмы и образовательные ролики, которые можно использовать как дополнение к занятиям. Трансляции планируют проводить после уроков и во время перемен. Кроме того, Минпросвещение подготовило документы для введения удостоверения учителя. Положение о статусе педагога планируют вынести на общественное обсуждение.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 2 октября. Отмечается Всемирный день улыбки, день рождения электронной почты, день профтехобразования. У меня, кстати, есть образование бухгалтер промышленных и малых предприятий. Это еще одна страничка из моей биографии. А еще сегодня Всемирный день таблицы умножения, Всемирный день без алкоголя.
1: А не надо на меня так напряженно смотреть, что ты ввинчиваешься в меня, как сверлов в стену, плача.
0: И праздник пледа. Да. Я аж охрипла немножечко.
2: Ну, сейчас успокоимся, ребятки. Ну, понятно, плед – простой, доступный символ домашнего уюта. Ну, собственно, об этом поговорим. Сделать жизнь уютной помогают очень простые детали. Мягкое освещение, приятные на ощупь ткани, живые растения, ну и, конечно же, порядок.
0: Живой мужик.
2: Ну, живой чистый мужик, обязательно вкусно пахнущий. Заказал тут одеколон. Алёша называется.
0: Да
2: себе и коллеги, и тёзки Малышеву, да. Итак, со светом давайте разберемся. Отказаться от одного яркого верхнего света в пользу нескольких источников советуют нам психологи. Значит, стоит использовать торшеры, настольные лампы, гирлянды, свечи, чтобы создать расслабляющую вечернюю обстановку. По поводу ароматов. Проветривайте комнаты регулярно и используйте такие легкие ненавязчивые запахи ванили, цитрусов, корицы, лаванды, там, ну, через диффузоры, чтобы наполнить дом свежестью. У меня, кстати, везде расставлены и в коридоре, и в комнате, и на кухне эти самые диффузоры. А еще я повадился тут покупать ароматические индийские палочки периодически. В общем, да, я так открываю дверь после эфира, когда возвращаюсь домой, чем-то копченым таким вкусным пахнет. Текстиль и детали. Добавьте на диваны и кресла мягкие пледы, декоративные подушки из таких фактурных тканей. Они сразу делают пространство теплее. У меня вот такая есть подушка. И у тебя, кстати говоря, похожая. Наша любимая слушательница Юля Филь нам подарила, сшила. Заботливо, кропотливая, на самом деле, очень работа. Вот, я вот периодически на нее откидываюсь после того, как кастрюля с солянкой...
0: Уже в тебе. Я просто слушаю тебя, это все дико интересно, но у меня теперь не покидает мысли, вернее, вопрос в моей голове. Чем пахнет Алеша?
3: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «ИП Данский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержки. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63 63 01.
8: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
11: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, Анни Вески и Эдит Пиаф. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали певицу.
3: А на картинке подсказки стоп-кадр из фильма «Гусарская баллада». И неподражаемая Лариса Голубкина в роли Корнета и не менее прекрасный актер...
2: Молодой Юрий Яковлев.
3: Да-да-да, Юрий Яковлев. И, конечно,
2: мы перестали лазить в окна к любимым женщинам.
3: Да, но здесь он говорил совсем другие слова. Да, да. И Лариса Голубкина здесь совсем даже и не Лариса. Если вы на это обратите внимание, то, скорее всего, правильный ответ вам придет в 3 секунды. А пока несколько интересных фактов о «Гусарской балладе». Сценарий фильма был написан по пьесе Александра Гладкова давным-давно, которая с успехом шла в театре Советской армии. Ну и вот для того, чтобы адаптировать пьесу к экранизации, Эльдару Рязанову предстояло сократить одни эпизоды, дописать другие, причем в стихотворной форме. И это было первым поэтическим опытом режиссера, который сам взялся за сценарий. На роль Шурочки Азаровой режиссер планировал взять Алису Френдлих.
2: Как интересно.
3: Она несколько раз приезжала на пробы в Москву, и никто уже не сомневался, что роль ее... Но в последний момент на Шурочку утвердили никому неизвестную второкурсницу ГИТИСа Ларису Голубкину, для которой это стало первым появлением на экране, ну и все мы знаем, что успешным. Вот такие вот
2: небольшие... Второкурсница – это не равно второгодница. Это
3: естественно.
2: Это почетно. Кстати говоря, это будущая жена, на тот момент, Андрея Миронова.
3: Итак, друзья, мы же сегодня угадываем певицу, возвращаемся, к нашим, как говорится, вопросикам. Автор одного из комментариев получит в подарок...
2: Вы знаете, это 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится уже 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке радио «Ваня».
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, доброе утро. Всем привет. Здесь Батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали певицу.
3: А на картинке подсказки Лариса Голубкина в образе корнета и стоп-кадр из фильма «Гусарская баллада». Вообще, говорят, для этого фильма было нелегко найти старую скромную усадьбу, в которой бы происходили все действия. Небольшие поместья уже были уничтожены, а солидные и отреставрированные вроде как по сюжету не подходили. И вот в результате была найдена красивая липовая роща с остатками дворянского гнезда. Дома уже не существовало, были только полуразвалившаяся церковь и заросший пруд. И вот художники фильма взяли на себя большой труд. Пообещали сделать усадьбу. Церковь перестроили, пруд очистили, скульптуры установили, цветы посадили. И получилось изящное поместье майора Азарова. А сейчас что? Искусственный интеллект. Кнопочку нажал, и все само нарисовалось. Я тебе сейчас еще одну тайну расскажу.
2: Уж будьте любезны.
3: Съемочную. Значит, эпизод ночной драки в усадьбе Азаровых снимали уже в конце апреля. А по сюжету там же должна быть зима.
2: Зима, да.
3: Да. И снег уже неоткуда было подвозить. И тогда двор засыпали опилками, перемешанными с мелом и нафталином. А крышу покрасили в белый цвет. И вот от такой зимы у некоторых актеров началась аллергия. И они, да, немножко стали почесываться.
2: А я просто в определенный момент заметил, что красноглазые все там.
3: Аллергия,
2: да,
3: конечно.
2: Да. Актеры аллергики.
3: Очень много, кстати, у вас ответов Жанны Агузарова. Ну, видимо, гусар, Агузарова. Ну, вот как-то вот по...
2: Чисто фонетическая.
3: Фонетическая подсказка игра. Как будто бы была. Есть еще Орлова и Нюша. Тут многие затесались. Друзья, сегодня мы с помощью вот этой вот замечательной картины загадали певицу Максим. Ну, мало того, что они немножечко даже как будто бы внешне по типажу схожи, но и игра была не фонетическая, а как это можно назвать?
2: Гендерная.
3: Гендерная, да. То есть, вот, пожалуйста, Лариса Голубкина играет молодого человека, но на самом деле это девочка. Также и у Максим зовут вроде бы Максим, но на самом деле девочка. Певица Максим, и мы сегодня поздравляем
2: Александра Андреева. Дорогой Саша, вручаем вам 2 билета на концерт группы «Братья Гримм». Любимые хиты и новые песни на большом осеннем концерте «Братьев Гримм» 16 октября в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.life/16+.
1: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня у нас 2 октября, по народному календарю отмечается день Трофима и Зосима. На Руси в этот день отмечали вообще праздник пчельников, пчелиную девятину. То есть в течение 9 дней с этого самого Зосимы пчеловоды готовили ульи к зиме. Люди обязательно ели мед по утрам натощак и запивали его теплой водой. И сами пчеловоды поговаривали: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь».
2: О, в рифму, ничего
1: ты
2: себе.
1: Ты представляешь, как заморочились пчеловоды, да.
2: Слушай, а я всегда вот как-то вот думал, что пчеловоды немножко отличаются от всех тех, кто проводит свои дни на свежем воздухе.
1: Как-то, конечно, они как-то более они
2: и мудрее,
1: резвые,
2: и,
1: да.
2: И как-то быстрее соображают.
1: Ну, так а там...
2: Потому что если пчела, так сказать, ну да.
1: Также устраивали трофимовые вечерки, где молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало даже настоящее поверье. Если пристально посмотреть в глаза избраннику в этот день, он обязательно ответит взаимностью. Значит, что в народе говорили? На Трофима не проходит счастье мимо, и еще куда Трофим, туда и оно за ним. Я что хочу сказать? Ты вот сегодня в метро поедешь. Ежели бабу какую ладную встретишь, так, ты ей смотри прямо в глаза, пока она на тебя не обратит внимание, и если тебе повезет, она выйдет на твоей остановке.
2: Слушай,
1: с тобой вместе.
2: Мне кажется, слушай, спасибо, отличный совет. К сожалению, настольной лампы, как у следака, у меня, конечно, в этот момент в метро не будет. Но
1: что, без фонарика
2: если я
1: ходишь?
2: Просто фонарик включу в сотовом телефоне, да?
1: В общем, смартфон. Тебе нужно как-то привлечь к себе внимание. Как ты это будешь делать, я не знаю.
2: Может быть, что-то надеюсь, в одежде изменить? Или просто
1: или в себе.
2: Отменить одежду?
1: Спой,
2: в
1: Алешка!
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем до плюс 13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели понижение температуры до плюс 5.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко 9.
3: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
12: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
13: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
14: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Аферисты начали выдавать себя за звезд кино и телевидения. Миноборнауки сократило список школьных олимпиад, победители которых могут льготно поступить в вузы. Футболист Артем Дзюба завершает профессиональную карьеру.
2: Мошенники все чаще выдают себя за известных певцов, актеров и блогеров, чтобы получить доступ к деньгам или личным данным детей. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на предупреждение Центробанка. Ребенку может прийти сообщение якобы от кумира с предложением подарка, участия в конкурсе или другого приза. После этого злоумышленники просят перейти по ссылке, назвать код из СМС или перевести деньги. Эксперты советуют заранее объяснить детям простое правило. Никому в интернете нельзя сообщать коды подтверждения, данные банковской карты или отправлять деньги без участия родителей. Если сообщение вызывает сомнения, лучше ничего не делать сразу, а сначала показать его взрослым и вместе проверить отправителя.
1: Миноборнауки сократило список школьных олимпиад, победителей и призеры которых могут получить льготы при поступлении в вузы. Как пишет «Коммерсант», в новом учебном году в перечне останется 60 состязаний вместо прежних 83. В зависимости от правил конкретного вуза, результаты таких олимпиад могут дать дополнительный балл или право поступить без вступительных испытаний. При этом условия для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников не меняются. Они по-прежнему могут поступать на бюджет без экзаменов, если на ЕГЭ набрали необходимые минимальные баллы. А какие именно олимпиады исключили из нового перечня, пока не уточняется.
2: Артем Дзюба заявил, что завершает профессиональную карьеру. Слова 38-летнего футболиста приводит РБ Спорт. При этом нападающий допустил, что еще может выйти на поле за один из клубов в Кубке России. За карьеру Дзюба выступал, в частности, за «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Он остается лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. На его счету 179 голов. За сборную страны Дзюба забил 31 мяч.
1: В Москве планируют испытать камеры с искусственным интеллектом для фиксации нарушений со стороны пользователей электросамокатов и велокурьеров. Система сможет определять поездки вдвоем на одном самокате, движение в запрещенных местах и случаи, когда человек не спешивается перед пешеходным переходом. Для этого можно будет использовать уже работающие городские камеры. Пока места для запуска пилотного проекта не выбраны, а сама система находится на стадии обсуждения.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на Радио Ваня.

0: Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам рекомендованы физические упражнения, общение и активный отдых.
2: Овны, женщины, лучший день, чтобы избавиться от того, что вас угнетает.
1: Тельцы, мужчины, самое правильное – опереться на ваш ближний круг. А вот с малознакомыми и новыми людьми усилия объединять не надо.
2: Тельцы, женщины, подходящее время для обращения к начальству с вашей просьбой.
1: Близнецы, мужчины, во второй половине дня возможно новое знакомство, которое сыграет в вашей жизни большую роль.
2: Близнецы, женщины, хороший день для критического анализа своих возможностей и наклонностей.
1: Раки, мужчины, неплохо было бы забыть старые обиды и повидаться с друзьями. Именно вам стоит сделать первый шаг.
2: Раки, женщины, любые трудности дня помогут преодолеть ваши шарм, изобретательность и фантазия.
1: Львы, мужчины, сегодня нельзя отказываться от помощи, советов и поддержки партнеров. Их участие – ключевой момент вашего успеха.
2: Львы, женщины, проявите ваше усердие и работоспособность по максимуму. И плоды не заставят себя долго ждать.
1: Девы, мужчины, у вас все пойдет легко, жизненный потенциал растет, дела должны принести хороший результат.
2: Девы, женщины, у вас усилится интуиция и сексуальность, так что день обещает быть насыщенным и интересными событиями.
1: Весы, мужчины, хороший денек для укрепления собственных позиций, просто проявляйте предельную прямоту и активность в делах и общении.
2: Весы, женщины, сегодня вашими главными врагами могут стать вспыльчивость и нетерпение. Постарайтесь сдерживать в себе эти порывы, и все будет отлично.
1: Скорпионы, мужчины, вы на пике жизненной активности, так высоко, что почти не чувствуете под собой земли, а надо бы.
2: Скорпионы, женщины, вы склонны излишне драматизировать. Вдобавок, сегодня вероятны эмоциональные всплески.
1: Стрельцы, мужчины, неплохой день посмотреть, что происходит на рынке труда в вашей сфере. Могут быть, кстати, интересные предложения.
2: Стрельцы, женщины, покупки надо делать прямо с утра. Ко второй половине дня или все раскупят, или вмешается муж со своими советами.
1: Козероги, мужчины, приступайте к осуществлению своих планов максимально решительно. Звезды на вашей стороне.
2: Козероги, женщины, вам не следует проявлять расточительность. А во второй половине дня возможны интересные встречи.
1: Водолеи, мужчины, сегодня важна самодисциплина, так что определитесь с приоритетами и действуйте последовательно.
2: Водолеи, женщины, у вас будет шанс по-настоящему порадовать человека, который вам дорог.
1: Рыбы, мужчины, не сдавайтесь, пусть медленно, но двигайтесь в выбранном направлении. Удача улыбнется только тем, кто умеет преодолевать преграды.
2: Рыбы, женщины, поддержка и понимание близких вам обеспечены. Очень благоприятный семейный день. А те, кто в ссоре, смогут примириться.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33 06 33. Yeah.

0: 6. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные.
3: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Сейчас «Звездотека».
1: Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагра, Хачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает лаконично: «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на следующий год, об этом сообщает пресс-служба киностудии.
2: Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методическими рекомендациями, которые учитывают воспитательные задачи. В министерстве продолжат развивать направление по укреплению связи с семьями воспитанников, чтобы в итоге создать единое воспитательное пространство, пишет «Коммерсант».
1: Музыкальная премия MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье совершила грандиозный камбэк. Прямую трансляцию посмотрели 8,5 миллионов человек. И это самый мощный телерейтинг за последние десятилетия. А соцсети добавили еще 160 миллионов просмотров по всему миру.
2: Менеджеры церемонии объяснили успех тем, что сделали ставку на имена, проверенные временем. Настоящей бомбой стало появление Мадонны. Как говорят наши нью-йоркские коллеги, Мадонна. Она открыла вечер мощным попурри. Тейлор Свифт тоже была в зале, но петь не стала, решив просто презентовать свой новый клип. Вместо сиюминутных интернет-героев на первый план вышли вечные музыкальные ценности, а именно почетную награду получила группа «Нирвана», ушедшего 10 лет назад Джорджа Майкла вспомнили масштабным трибьютом, трогательно почтили память Долли Партон. Старая школа доказала, что в тренде хороший вкус и уважение к легендам.
0: «Звездотека». Мне без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: батарейки на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и сегодня вы нам рассказываете, чего вы в жизни никогда не делали, но хотели бы попробовать, и наоборот, сделали как-то, и ну его нафиг. В нашем канале в Максе Ольга Касаткина отметилась, привет из Ижевска. Как-то раз муж собрался прыгать с парашютом. Давай, говорит, вместе. Ну а кто я такая, чтобы мужа отказать? Прыгнула я, значит, с высоты 2,5 километров. Готова была землю целовать при, так сказать, посадке. Больше я на такое не подпишусь. Ну, а муж-то еще раз 4 потом прыгал, правда, допрыгался и застрял в нижних слоях стратосферы.
2: Максим Петрович, доброе утро из Иркутска. Видишь, как издалека прилетел. Неплохо. А я, знаете, работаю уже 9 лет в одной организации и скоро на пенсию. И вот моя жена мне говорит, что сцена, КВН, юмор – это твое, а не то, что ты чем сейчас занимаешься. А я вот боюсь сделать этот шаг. Помогите, любимые батарейки, как взять и начать все с нуля? Максим, просто берешь, идешь

0: Идешь и берешь.
1: Идешь к тем людям, которые заняты твоим любимым делом, и начинаешь.
0: И говоришь, я хочу с вами.
1: Я тоже хочу играть в КВН.
0: Да.
1: Все, и начинаешь.
0: Ну, тут как бы не факт, что сразу примут. Это я говорю как человек, который на несколько радиостанций приходил и которому отказывали.
1: Олег приветствует нас. Говорит, доброго времени суток, радиоведущие. Здравствуй, слушатель. Часто ездим к детям в Петербург из набережных Челнов. Бываем в парке ЦПКО имени Кирова. Хотелось попробовать на ракете прокатиться. Жена против, боится за меня. Вдруг сердце, понимаешь, расшалится. А я ей говорю, что сдаю кровь. Мне это нравится, и давление у меня нормальное. Хотя мне уже 62 года.
0: Я аж забулькала.
1: Вот видите, такой вот комментарий необычный. Фонетически. Не всегда, так сказать, наша мысль бывает красиво вербализирована.
0: Надежда Юрьевна, я мечтала о доме на берегу Волги. Мечту свою я воплотила. Ну, в ипотеку, но все же. А теперь мечтаю о машинке маленькой. У нас в селе катается бабушка лет 70 за продуктами. И я теперь тоже так хочу. Дети надо мной смеются, что это машина для бабушек. А мне что, теперь старость ждать? Восклицает Надежда. И прикрепила она фотографию этого маленького автомобильчика, на котором ей бы хотелось бы по селу ездить за продуктами. А я считаю, что в нынешних реалиях, особенно, я так понимаю, что она еще и электрическая, это вообще песня, а не машина.
1: Это лакшери, это гольф-кар. Екатерина Сахарова. Я всегда хотела приютить живую душу. Ну, там, кошку или собаку. И вот, наконец-то, 2 месяца у меня, как живет пушистое чудо, которое мяуканьем будет. Меня по утрам носится по дому и встречает меня с работы. Счастливая Катюшка, поздравляем, мы очень рады за тебя.
0: Ну, и Надежда, трикотажная фея. Я один раз маникюр сделала с гель-лаком.
1: Опа.
0: И мне хватило на всю жизнь. Спасибо, больше никогда. Я просто присоединяюсь к Надежде. И тоже спасибо. Больше никогда.
2: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, мы сегодня говорили все утро о том, что вы хотите сделать, но никак ваши ноги и руки до туда не дойдут. И наоборот, что вы уже сделали, и больше туда вот ни этой самой ни рукой, ни ногой. Альбина Юлманова отметилась в нашем канале в Максе. Всем привет из Уфы. Я всегда мечтала о большой семье, чтоб 5 детей. Что, родила я путем кесарево сечения? Отходила долго. Колики, газики, зубики, бессонные ночи. И знаете, я решила, что мечты должны оставаться мечтами. Больше я туда ни ногой.
2: Лев отметился здесь же. Доброе утро, батарейки. Очень хотел побывать в Dinner in the Sky, ужин в небе. Находится этот аттракцион-ресторан в Дубае на высоте 50 метров. То есть вы сидите на скамеечках, перед вами стол, на столе всякие напитки и закуски.
1: И а внизу пустота.
2: А внизу пустота 50 метров под вами. У меня бы аппетита не было в такой ситуации.
1: Да. Но я даже не знаю, может, лавочки, а может, там креслица какие. Ну, какая разница?
2: Нафиг, 50 метров просто воздуха.
1: Елена, мечтаю поплавать с китами, но до жути боюсь глубины. Надеюсь, что все-таки свой страх победю.
2: Ты посмотри на нее, а? Она не китов боится, она глубины боится.
1: А еще она хочет попробовать сюрстреминг. Как это на вкус? Ну, что-то меня останавливает.
2: Всего
1: наверное,
2: доброго,
1: запах.
2: Спокойной ночи, выключайте свет.
1: Ты знаешь, Наталья вот тоже пишет, очень хочу поплавать с дельфинами, вот не с китами, но боюсь, опять же, глубины. А вот женщина, которая вырастила 5 детей. Анна, я теперь могу осуществлять все свои мечты. Опа. В этом году я была на Камчатке. Ребята, это просто не передать словами. Какая красота! Киты, касатки, медведи, вулканы. Я даже не знаю, чего из этого перечисленного списка я боюсь больше. Теперь хочу на Байкал и сделаю это в следующем году. А потому что все, дети выросли, вперед из песней.
2: И к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Людмила Ковина. Всегда вас слушаю, пишет Люда. В моменте танцую иногда. Хотела рассказать вот что. Ездили всегда в парк с детьми. Очень хотела прокатиться на блюдцах. Прокатилась. Больше этого делать не буду. Уже на первом повороте я кричала: «Выключайте!» А дети кричали от удовольствия. Блюдце, чтобы вы понимали, это все такие круглые поверхности, которые вращаются вокруг своей оси. И все вместе, а там несколько блюдец, они вращаются вокруг центральной оси.
1: Потрясающий аттракцион. Мне кажется, в «Трудном ребенке» такая была штука. И действительно, Людочка, мы решили, что вам необходима компенсация, какая-то моральная поддержка. Чтобы
2: немножко пригасить ваш стресс.
1: И именно вам мы отправляем сегодня фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня». Как любить?

0: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопес. Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+. Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты одобрили закон о раскрытии данных в составе вейпов. Пассажиры в Омске могут ставить оценки автобусам во время поездки. И Амичка продала несуществующих щенков на 250 тысяч. Подробнее об этом прямо сейчас. Госдума приняла в первом чтении законопроект о раскрытии состава табака и вейпов. Правительственная инициатива предлагает вывести из-под режима коммерческой тайны сведения о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие и обладают канцерогенными свойствами. Раскрытие состава вейпов позволит говорить с детьми о рисках употребления такой продукции. В Омской области запустили народный рейтинг для оценки общественного транспорта. Пассажиры могут оценить качество поездок и вносить предложения по улучшению маршрутной сети. Первые стикеры с QR-кодами размещены в салонах пригородных автобусов номер 116, 118, 126 и 138. Со следующей недели такие же стикеры расклеят в городском транспорте и на других региональных рейсах. Чтобы оставить отзыв, достаточно отсканировать код во время движения. Все полученные данные будут проанализированы. В Омске готовится к открытию новый корпус клинического медико-хирургического центра. Строительные работы завершаются, сейчас идет установка оборудования. В здании площадью около 7 тысяч квадратных метров разместили палаты реанимации, лабораторию и 8 операционных. После открытия объекта клинический медико-хирургический центр планирует увеличить число ежегодных операций с 10 тысяч до 12-15 тысяч. Получить высокотехнологичную помощь могут жители Омской области, других регионов и ветераны специальной военной операции. Красноярская полиция раскрыла серию мошенничеств, совершенных жительницей Омска. Пострадавшими оказались 6 человек. Все они планировали купить на одной из интернет-площадок щенков мальтипу. Предоплата была внесена, однако ни собак, ни денег красноярцы так и не увидели. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч. Сотрудники полиции установили личность мошенницы. Сейчас 21-летняя Амичка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Российские ученые разработали гранулы для восстановления костей. Благодаря содержанию серебра и стронция, гранулы одновременно совместимы с костной тканью и обладают антимикробным действием. Их можно применять при серьезных переломах и восстановлении после операции. Специалисты уже получили патент, пишут «Известия». В будущем разработка может лечь в основу выпуска отечественных остеопластических материалов с заданными свойствами. Это были новости.
0: Радио «Фаня». Теплый плед и радио «Фаня». Ближе и роднее.

жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: банкротства влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
4: 38 05 28.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
10: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибатанский Денис Сергеевич, ОГРН 6-555-28-716.
6: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Красная кнопка против мошенников заработает на госуслугах до конца года. Наличные со счета цифрового рубля можно будет снять в банкомате. Врач рассказал, чем опасен сухой воздух от батарей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах до конца текущего года. К сервису сейчас подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, функция предназначена для пользователей, которые столкнулись с действиями мошенников. После активации кнопки значимые операции в интернете можно будет временно приостановить. Нажал кнопку, и значимые онлайн-операции попадают под заморозку, рассказал Григоренко. Он отметил, что благодаря сервису злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или изменить его пароли, передают РИА Новости. 30 сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило третий пакет мер по защите граждан от кибермошенников. Меры предполагают создание на госуслугах единой платформы «Согласие». Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что мошенники часто пытаются убедить своих жертв перевести денежные средства на так называемые безопасные, резервные или единые счета. Но такие схемы не используются банками и госорганами. В России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно, операции для них проходят без комиссии. Стартовал отопительный сезон, и вместе с теплом в квартирах может появиться другая проблема – сухой воздух. По словам врача-терапевта Евгения Космынина, он способен вызывать першение, раздражение в горле, сухость или заложенность носа, сухой кашель, дискомфорт при дыхании, сухость кожи и глаз. При низкой влажности кожа быстрее теряет влагу, может шелушиться и чесаться, обостряется дерматит и экзема. Возможны жжение, ощущение песка в глазах, а люди, носящие контактные линзы, могут чувствовать дополнительный дискомфорт. Пересушенные слизистые хуже переносят раздражение, а в помещении дольше сохраняется взвешенная пыль с аллергенами. Особенно чувствительны дети, пожилые люди, аллергики, пациенты с астмой и хроническими заболеваниями дыхательных путей. При постоянном кашле, свистящем дыхании, приступах удушья или длительной заложенности носа нужно обратиться к врачу. Дома можно использовать увлажнитель, регулярно очищая его и меняя воду. Также помогают короткие проветривания и влажная уборка.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор Сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор Сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33 06 33.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Ученые фиксируют неинфекционную пандемию диабета. Археологи приступают к исследованию территории Первой Омской крепости. И в центре Омска зацвела сирень. Подробнее об этом через секунду. Правительство предложило удвоить размер административных штрафов. Речь идет о внесении изменений в 29 статей административного кодекса, включая наиболее распространенные нарушения общественного порядка. Законопроект уже внесен в Госдуму. В частности, за мелкое хулиганство гражданам придется заплатить от 1000 до 2000 рублей вместо нынешних 500 тысяч. Также в законопроекте предлагают повысить штрафы за распитие алкоголя, появление в нетрезвом виде и курение в общественных местах, а также незаконную продажу спирта и спиртосодержащих добавок. Минздрав сообщил о резком увеличении случаев диабета. По словам медиков, он приобрел характер неинфекционной пандемии. Прирост обеспечивают пациенты с диабетом второго типа. Ежегодный рост новых случаев составляет сотни тысяч человек. Уточняется, что сахарный диабет второго типа чаще всего появляется у людей с ожирением. Тепло получили более 580 омских домов. Также отапливаются 116 социальных объектов. Об этом рассказали в тепловой компании. Работы ведут планомерно с учетом распределения и наладки теплоносителя. Такой подход позволяет минимизировать повреждения теплосетей и обеспечивать корректную работу системы отопления. В случае выявления повреждений аварийные бригады оперативно устраняют неисправности. Археологи исследуют территорию Первой Омской крепости к 400-летию Омского Прииртышья, которое будут отмечать по указу президента в 2028 году. До конца текущего года специалисты изучат участок площадью 160 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. В следующем году исследования продолжатся на правом берегу Оми, на месте острога 17 века. Напомню, в 2024 в ходе раскопок в устье Оми удалось зафиксировать культурный слой первой половины 17 века. В архивах были найдены документы, подтверждающие существование поселения на месте Омска. Годом основания Омска по-прежнему считается 1716 год, когда по велению Петра I отрядом казаков под командованием Ивана Бухальца была основана Омская крепость. На Любинском проспекте зацвела сирень. Несмотря на октябрь, мечи заметили цветы сразу на нескольких кустах. Кадры необычного явления публикует Омск-путеводитель. Ранее сообщалось, что в дендропарке под Омском второй раз за сезон зацвели ирисы. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: и ВВЦ.
1: Ай!
2: Что случилось?
1: Опять наступила на конструктор.
3: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
12: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
13: Доставка на работу и обратно.
12: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06. Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов. Ремонт карданов. Расточка блока цилиндров. Ремонт головки блока цилиндров. Качественно. С гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
4: Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день. А также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95-13-46. Категория 0+.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», «Первая улица», «Второй этаж», «Бутик 230». Подробности по телефону 985858.
7: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Келлеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау.
10: Есть билеты и на обратную поездку.
9: Бронь билетов по телефону 518-818.
10: Сайт siverok55.ru.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
13: Все без тебя не так.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Красная кнопка против мошенников заработает на госуслугах до конца года. Наличные со счета цифрового рубля можно будет снять в банкомате. Врач рассказал, чем опасен сухой воздух от батарей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах до конца текущего года. К сервису сейчас подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, функция предназначена для пользователей, которые столкнулись с действиями мошенников. После активации кнопки значимые операции в интернете можно будет временно приостановить. Нажал кнопку, и значимые онлайн-операции попадают под заморозку, рассказал Григоренко. Он отметил, что благодаря сервису злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или изменить его пароли, передают РИА Новости. 30 сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило третий пакет мер по защите граждан от кибермошенников. Меры предполагают создание на госуслугах единой платформы «Согласие». Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что мошенники часто пытаются убедить своих жертв перевести денежные средства на так называемые безопасные, резервные или единые счета, но такие схемы не используются банками и госорганами. В России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно, операции для них проходят без комиссии. Стартовал отопительный сезон, и вместе с теплом в квартирах может появиться другая проблема – сухой воздух. По словам врача-терапевта Евгения Космынина, он способен вызывать першение, раздражение в горле, сухость или заложенность носа, сухой кашель, дискомфорт при дыхании, сухость кожи и глаз. При низкой влажности кожа быстрее теряет влагу, может шелушиться и чесаться, обостряются дерматит и экзема. Возможны жжение, ощущение песка в глазах, а люди, носящие контактные линзы, могут чувствовать дополнительный дискомфорт. Пересушенные слизистые хуже переносят раздражение, а в помещении дольше сохраняется взвешенная пыль с аллергенами. Особенно чувствительны дети, пожилые люди, аллергики, пациенты с астмой и хроническими заболеваниями дыхательных путей. При постоянном кашле, свистящем дыхании, приступах удушья или длительной заложенности носа нужно обратиться к врачу. Дома можно использовать увлажнитель, регулярно очищая его и меняя воду. Также помогают короткие проветривания и влажная уборка.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в ОФЦ.
9: Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
10: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
12: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
13: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siberok55.ru.
14: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
15: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53 42 80. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Национальный автомобильный союз предложил убрать с городских улиц таблички, разрешающие парковку только определенным лицам. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. Под Тулой прошли съемки масштабных батальных сцен с реконструкцией Бородинского сражения. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Национальный автомобильный союз предложил убрать с городских улиц таблички, разрешающие парковку только определенным лицам. По данным НАС, действующие правила дорожного движения не предусматривают служебных стоянок и не содержат соответствующих знаков. Легально существуют лишь отдельные таблички у знака «Парковка», «Инвалиды», «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» и некоторые другие. Все остальное, надписи вроде «Только для гостей ресторана» или «Для сотрудников театра», противоречит законодательству. Ответственности для водителей за парковку на таких местах нет, а эвакуация автомобиля будет незаконной, подчеркивают в Национальном автомобильном союзе. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. С такой инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технического университета Станислав Куч. Автор инициативы подчеркнул, что умение пользоваться ИИ – это сегодня важнейший элемент цифровой грамотности. В том числе россияне должны уметь оценивать факты, проверять ошибки, понимать, когда на ответы искусственного интеллекта полагаться нельзя, отметил ректор. Он подчеркнул, что речь идет не о просветительских мероприятиях, по возможностям нейросетей, а именно о навыках критической оценки выдаваемых ответов. Он пояснил, что пользователи должны уметь распознавать вымышленные исследования, отличать настоящие нормативные акты от поддельных, а также выявлять признаки дипфейков. Это позволит избежать ситуации, когда ответы нейросетей вводят людей в заблуждение, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска: под Тулой прошли съемки масштабных батальных сцен с реконструкцией Бородинского сражения для многосерийной картины Сергея Урсулика «Война и мир». Съемки Бородинского сражения проходили на нескольких локациях в Заокском районе, чтобы фоны соответствовали времени. 200 гектаров поля засеяли ячменем. Для исторической точности реконструкции битвы художники изготовили более 700 костюмов для разных родов войск. Роль великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, главнокомандующего русской армией, руководившего Бородинским сражением в 1812 году, исполнил Александр Балуев. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Ну вот опять неделька промелькнула незаметно. Я имею в виду трудовая впереди выходные. Сегодня 2 октября, пятница. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю вернуться к нашей любимейшей игре «Угадай фильм». Правила очень простые. Включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вдруг вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Небольшая подсказочка. У нас сегодня советская картина, если я не ошибаюсь, из 80-х. И если вам знакомо такое понятие, как «белый танец», вы без труда вспомните название этой кинокартины. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: А что, вообще хорошо на юге жить, да? Чего ж хорошего-то? Народу полно. Я только здесь отдыхаю. Знаете, я даже праздники встречаю одна. Даже Новый год. Я люблю встречать Новый год одна. Мне никто не верит, а я люблю встречать Новый год одна.
3: А почему это никто не верит-то? А я верю. Я тоже встречаю Новый год одна. Меня даже в гости зовут, а я не иду. Чего, я говорю, пойду-то. Я лучше дома посижу, да телевизор посмотрю, правда же?
2: А ты замужем была? А хочешь?
3: А я вот замуж 100 раз могла выйти, но не хочу.
2: За кого замуж-то выходить? Мужики-то все перевелись.
3: А дети?
2: А сейчас есть такие таблетки, выпьешь и родишь.
1: Уверен, многие вспомнили название этого фильма и уже набирают наш номер 325-696, код города 812. Как всегда, хочу пожелать всем удачи. А за что же будем бороться? А вновь за фирменный шопер от радио «Ваня». Прекраснейший подарок.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2» первый этаж и «Маяк-1» третий этаж.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
0: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.
12: Радио!

0: фильм. Друзья мои, давайте подводить итоги игры «Угадай фильм». Дозвонился к нам сегодня Михаил. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда дозвонились, Михаил?
1: С Рязани.
0: Из Рязани, отлично. Там по-прежнему у вас, что там у вас, пироги с глазами?
1: Нет, грибы с глазами.
0: Грибы с глазами. Перепутал. Ну, тоже вкусненько, наверное. Михаил, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: А что, вообще хорошо на юге жить, да? Чего ж хорошего-то? Народу полно. Я только здесь отдыхаю. Знаете, я даже праздники встречаю одна. Даже Новый год. Я люблю встречать Новый год одна. Мне никто не верит, а я люблю встречать Новый год одна.
3: А почему это никто не верит-то? А я верю. Я тоже встречаю Новый год одна. Меня даже в гости зовут, а я не иду. Чего, говорю, пойду, то я лучше дома посижу, да телевизор посмотрю, правда же?
2: А ты замужем была? А хочешь?
0: Итак, Михаил, как же называется этот фильм?
1: «Дамы приглашают кавалеров».
4: Угадал!
0: Это правильный ответ. «Дамы приглашают кавалеров». Вы вообще знакомы с таким понятием, как «белый танец», да, конечно же?
1: Да, конечно.
0: Я вот просто, Михаил, как сейчас помню, школьная дискотека, и вот ты ждешь, когда же этот диджей уже объявит «белый танец». Он объявляет, ты стоишь, ручки-ножки трясутся, никто не приглашает. Пришлось самому.
1: Это верно, да. Было время.
0: Чуточку поприжимались, даже в кино, помнится, пригласил, сходили в кино, день встречаемся, два, а вчера я ей предложение сделал. Понесло меня, извините, это из другого фильма. И она мне говорит такая: ты хороший мальчик, только ростом очень маленький. Ну, и все, на этом закончилось, даже до поцелуйчиков не дошло. Недавно встретились лет через цать на вечере встречи выпускников. Ну, по росту-то уже сравнялись. А поздно, поезд-то ушел. Я уже женат глубоко и давно. Михаил, разбередили меня, ударился в воспоминания. От всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Ваня. Можете поприветствовать, кого хотите.
1: Всех, кто узнал меня, всем привет.
0: Я добавлю, конечно же, огромнейший привет горячей пламенной. От всех слушателей Радио Ваня полетел в замечательный город Рязань. Спасибо.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Забавный праздник обнаружил сегодня. 2 октября отмечается День имени вашей машины. Этот праздник посвящен всем, кто любит свои автомобили и хочет придать им индивидуальность. Именно об автомобильных кличках и поговорим сегодня.
0: 5 место.
1: Кукурузер. Здесь все просто. Кличка происходит из полного названия культовой линии японских авто. Автомобили получили популярность еще в 90-е, причем до сих пор мощный автомобиль остается на пике популярности, особенно среди жителей небольших городов, которым необходимо преодолевать большие расстояния, да еще по бездорожью.
0: 4 место.
1: Chevrolet. Американский производитель создал поистине изящную модель еще в далеких 50-х. В России грациозную «Импалу» редко встретишь на дорогах, однако поклонники раритетных авто не могут выбросить автомобиль из головы. Вытянутый автомобиль настолько похож по своим линиям на летательный аппарат, что поклонники «Шеви» прозвали эту модель «Шевролетом».
0: 3 место.
1: Компактный японец сразу после выхода получил кличку «Матрешка» из-за игры слов «Мазда трешка». Российские автолюбители быстро сократили кличку. Наверное, нет такого водителя-владельца данной модели, который хотя бы раз не называл так свой автомобиль. Просто и легко запомнить.
0: 2 место.
1: Самые популярные варианты у россиян – традиционная «ласточка» и уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или модели машины. Иностранные маркетологи могут хвататься за голову, но из песни и слов, как говорится, не выкинешь. А «Венсис» у российского хозяина может стать «Веней». А еще в автопарке есть «Ксюша», потому что «Нексия».
0: 1 место.
1: Девочка, малышка или малыш, красавица, красавчик. Такие нежные имена дают своим автомобилям по 1% владельцев. Столько же россиян называют машины кличками домашних животных или связывают прозвище с цветом железного коня. Рекс, шарик, вишенка, баклажанчик, зеленка и помидорка.
0: Великолепная пятерка.

0: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажаны» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+. Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В 2027 году пенсии в России будут проиндексированы дважды. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет. Одежда и обувь стали главной категорией покупок по кредитной карте, о которых россияне впоследствии пожалели. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет. При этом доля новых машин, которые таксопарки обязаны закупать, остается незначительной. Причины – высокая стоимость транспорта и большие ставки по кредитам и лизингу, выяснили «Известия». По оценке сервиса такси, на локализованные модели с шашечками приходится лишь около 12% от всего парка, задействованного в пассажирских перевозках. Возраст автомобиля в 3-5 лет не является критичным. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка, отметила член Общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Ирина Зарипова. Главная причина тенденции – экономическая. Таксопарки стараются дольше эксплуатировать уже имеющийся транспорт и откладывать его замену, когда это возможно. И в завершении выпуска: одежда и обувь стали главной категорией покупок по кредитной карте, о которых россияне впоследствии пожалели. Их назвали 24% участников опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. На втором месте оказались электроника и бытовая техника, их выбрал 21% респондентов, о расходах на развлечения и досуг пожалели 16%, о приобретении товаров для дома 13%, еще 10% назвали рестораны и доставку еды, 7% косметику и средства ухода, 5% путешествия, 4% спортивные товары. Главной причиной разочарования стала итоговая стоимость покупки с учетом погашения долга по кредитной карте. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Вантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Вантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Ай!
4: Что случилось?
3: Опять наступила на конструктор.
4: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
6: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
7: Телефон рекламной службы 53 42.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: он за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! По причине пятницы хочется расслабиться и решил побаловать вас воспоминаниями о чем-нибудь классическом. Картина называется «Злоупотребление» итальянского производства аж 1991 года. Именно там мы смогли кто-то впервые, в том числе и ваш покорный слуга, увидеть блистательную Монику Беллуччи. В чистом виде мелодрама рассказывает о молодой итальянской девушке, которая только что потеряла мужа и должна продавать все свое имущество, в том числе одежду и драгоценности, чтобы оплатить долги муженька и заботиться о своем ребенке. Лично мне этот фильм видится больше женским, и не буду отрицать, что я его рекомендую в первую очередь прекрасной половине человечества. А нашлись, конечно же, такие омерзительные мужчины, которые желают воспользоваться несчастьем главной героини. Лично я не ждал позитивной концовки, и спасибо огромное режиссеру, что избавил нас от мрачности. В общем, друзья мои, фильм лично мне не давал оторваться от просмотра. Интересно и совсем даже ничуть не пошло. Ну а Моника достойна, конечно, как всегда. Кино на вечер. «Злоупотребление». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Как выяснилось, выход диких медведей к людям не исключительно российская проблема. На фермерский рынок в Колорадо в Соединенных Штатах явился медведь. Никого не стесняясь, зверь прошелся по торговым рядам и устроил себе такой гастрономический рейд, за которым публика наблюдала с почтительного расстояния, хотя и со смешками. Не до смеха было. Догадались, кому? Ну, конечно же, продавцам, которые понимали, что животное вряд ли будет расплачиваться за съеденное. Медведю, конечно, повезло. В его распоряжении оказалось немало всяческих бесплатных угощений. Ценники на прилавках, конечно, были, но на них медведь не обращал никакого внимания. А что касается посетителей, ну, им, конечно, повезло. Посмотрели на удивительное шоу, причем совершенно бесплатно. Остается надеяться, что Мишка не облюбовал себе это место для постоянного посещения. Иначе продавцы действительно могут разориться. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». Полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33-06-33.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
5: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67 30 34. 67 30 34. 4. Категория 0+.
7: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
8: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: другие выводы.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
4: 38-05-28. Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Дмитрий Маликов в интервью раскрыл подробности своей первой любви, а также рассказал о нынешнем образе жизни. Певец вспомнил, как в юности во время летних каникул, которые он проводил в деревне под Москвой, он впервые влюбился. «Там у меня была первая любовь, девушку звали Влада. Конечно, тогда мне казалось, что она самая красивая», — рассказал артист. Дмитрий добавил, что после расставания он на год потерял связь с возлюбленной, несмотря на наличие телефонов. Сегодня выросший в столице Маликов предпочитает жить с семьей за городом. Музыкант отметил, что жизнь вдали от мегаполиса не лишена динамики, поскольку он регулярно бывает в Москве. Загородный образ жизни по душе и его детям, 26-летней дочери Стефании и 8-летнему сыну Марку. Семья любит проводить время на свежем воздухе, в том числе готовить еду. Однако самому Дмитрию приходится соблюдать режим питания. И как вы, наверное, уже успели заметить, результат налицо. Или на лице.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отреагировала на новость о свадьбе канадско-американского актера Джима Керри, с которым в начале нулевых у нее был непродолжительный роман. Балерина рассказала, что их с актером связывали теплые романтические отношения. По словам Волочковой, знакомство с звездой фильмов «Маска» и «Брюс Всемогущий» состоялось в 2001 году. Керри специально приехал в Большой театр на балет «Жизель» с ее участием. Особенно ярко артистке запомнились ночные прогулки по Воробьевым горам и разговоры по душам с киноактером. Романтические отношения между ними завязались уже после того, как Волочкова прилетела в США, расставшись с предпринимателем Сулейманом Керимовым. Балерина выступала с гала-концертами мировых звезд, куда также прилетел Джим Керри. К сожалению, вскоре оба осознали, что их отношения обречены. Она не оставит Россию, Большой театр, а он Лос-Анджелес и Голливуд, и вообще кино. Тем не менее, Волочкова благодушно отозвалась о тайной свадьбе актера. К сожалению, мы сейчас потеряли связь, но я ему желаю искренне всего самого прекрасного. Ну, а мы, конечно же, присоединяемся.
0: Звездный час. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 3 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 7, днем плюс 15. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
5: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки и блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28.
6: Пархоменко 9.
7: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: и в МФЦ.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: мой.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Забавный праздник обнаружил сегодня. 2 октября отмечается День имени вашей машины. Этот праздник посвящен всем, кто любит свои автомобили и хочет придать им индивидуальность. Именно об автомобильных кличках и поговорим сегодня.
1: 5 место.
2: Кукурузер. Здесь все просто. Кличка происходит из полного названия культовой линии японских авто. Автомобили получили популярность еще в 90-е, причем до сих пор мощные автомобили остаются на пике популярности, особенно среди жителей небольших городов, которым необходимо преодолевать большие расстояния, да еще по бездорожью.
1: 4 место.
2: Chevrolet. Американский производитель создал поистине изящную модель еще в далеких 50-х. В России грациозную импалу редко встретишь на дорогах, однако поклонники раритетных авто не могут выбросить автомобиль из головы. Вытянутый автомобиль настолько похож по своим линиям на летательный аппарат, что поклонники Chevy прозвали эту модель «Шевролетом».
1: 3 место.
2: Компактный японец сразу после выхода получил кличку «Матрешка» из-за игры слов «Мазда трешка». Российские автолюбители быстро сократили кличку. Наверное, нет такого водителя-владельца данной модели, который хотя бы раз не называл так свой автомобиль. Просто и легко запомнить.
1: 2 место.
2: Самые популярные варианты у россиян – традиционная «ласточка» и уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или модели машины. Иностранные маркетологи могут хвататься за голову, но из песни слов, как говорится, не выкинешь. А «Венсис» у российского хозяина может стать «Веней». А еще в автопарке есть «Ксюша», потому что «Нексия».
1: 1 место.
2: Девочка, малышка или малыш, красавица, красавчик. Такие нежные имена дают своим автомобилям по 1% владельцев. Столько же россиян называют машины кличками домашних животных или связывают прозвище с цветом железного коня. Рекс, шарик, вишенка, баклажанчик, зеленка и помидорка.
1: Великолепная пятерка. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Девушка знакомая рассказала эту историю. Познакомилась с молодым человеком, пригласил, как водится, в ресторан, сделали заказ, после чего он попросил прощения и куда-то вышел, ну, наверное, носик попудрить. Пропал примерно на час и на звонки не отвечал. Девушка сидела, скучала, поела, попила кофе. Ну, сейчас гаджеты же под рукой, поработала немного. И вот он возвратился ровно через час. Она спрашивает: «Ты куда пропал?» А он отвечает: «Никуда не пропадал, только что пришел». Вот моя знакомая и думает: если бы он не делал заказ вместе со мной и его еда не стояла бы на столе, я, наверное, бы в себе засомневалась. То ли девочка, то ли видение, в том смысле, что то ли мужчина, то ли призрак. Нет, расставание-то не последовало. Так что, возможно, еще будет продолжение. Как только, так сразу непременно расскажу. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ай!
4: Что случилось?
3: Опять наступила на конструктор.
5: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
6: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! По причине пятницы хочется расслабиться и решил побаловать вас воспоминаниями о чем-нибудь классическом. Картина называется «Злоупотребление» итальянского производства аж 1991 года. Именно там мы смогли кто-то впервые, в том числе и ваш покорный слуга, увидеть блистательную Монику Беллуччи. В чистом виде мелодрама рассказывает о молодой итальянской девушке, которая только что потеряла мужа и должна продавать все свое имущество, в том числе одежду и драгоценности, чтобы оплатить долги муженька и заботиться о своем ребенке. Лично мне этот фильм видится больше женским, и не буду отрицать, что я его рекомендую в первую очередь прекрасной половине человечества. А нашлись, конечно же, такие омерзительные мужчины, которые желают воспользоваться несчастьем главной героини. Лично я не ждал позитивной концовки, и спасибо огромное режиссеру, что избавил нас от мрачности. В общем, друзья мои, фильм лично мне не давал оторваться от просмотра. Интересно и совсем даже ничуть не пошло. Ну а Моника достойна, конечно, как всегда. Кино на вечер. «Злоупотребление». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: подарки.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья. Как выяснилось, выход диких медведей к людям не исключительно российская проблема. На фермерский рынок в Колорадо в Соединенных Штатах явился медведь. Никого не стесняясь, зверь прошелся по торговым рядам и устроил себе такой гастрономический рейд, за которым публика наблюдала с почтительного расстояния, хотя и со смешками. Не до смеха было. Догадались кому? Ну, конечно же, продавцам, которые понимали, что животное вряд ли будет расплачиваться за съеденное. Медведю, конечно, повезло. В его распоряжении оказалось немало всяческих бесплатных угощений. Ценники на прилавках, конечно, были, но на них медведь не обращал никакого внимания. А что касается посетителей, ну, им, конечно, повезло. Посмотрели на удивительное шоу, причем совершенно бесплатно. Остается надеяться, что Мишка не облюбовал себе это место для постоянного посещения. Иначе продавцы действительно могут разориться. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: истекает внутри. Сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь, и его забери.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи,

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сочи дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Алла, будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любому.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: нужен. Нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: «Радио Ваня». В городе осень.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе. Я всегда иду к тебе. Проводи руками плавно по воде. Не грусти, сейчас я бегу к тебе.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

Сказочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я тебя не понял,

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Я везешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня, не плачь.

шепотом. Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг